0: потому что в России живу.
1: Радио Z. Командовать парадом будем.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: На весу здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир колдунами надыр.

осторожно, когда я тебя на руках унесу.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

никогда не оставлю мой белый город. Ты Россия моя, ты родная моя земля. В этом вся моя жизнь, ты один в моем сердце дорог. Я скучаю всегда, уезжаю, когда от тебя. Под раскатами взрывов,

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 19 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Днем столбик термометра поднимется до 23 градусов. Ветер переменный, от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: На дворе трава. На траве дрова. Не хочу рубить дрова на траве двора. Это не хандра, просто 5 утра. Для тебя любовь игра, а мне спать пора.

Молодость прошла, где же ты была? Ведь любовь не так уж зла, чтоб любить меня.

0: нет, обиды тем более нет. Это жизнь, Люси, это просто мои часы спешат. Большой привет, большой привет, большой привет.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия возвращается к столпам фундаментального советского образования, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий. Он подчеркнул, что это образование никто никогда не отменит и не заменит. Ранее в Минпросвещении сообщили, что сейчас вопрос о сокращении или увеличении срока школьного обучения в стране не рассматривается. Министерство планирует продолжить совершенствование системы образования и федеральных государственных образовательных стандартов в рамках действующей 11-летней модели обучения. Профессиональный стандарт профессии писатель вступит в силу с 1 сентября 2026 года. В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в России нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно. Стандарт призван легитимизировать писательский труд в правовом поле. Для учета в системе образования при оформлении грантов, в кадровом учете и разработке программ поддержки авторов. В Госдуме предложили ежегодно выплачивать от 30 до 50 тысяч рублей семьям на сборы детей к школе. В 2021 году в России уже осуществлялась разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на школьников. Депутаты считают, что подобную меру следует закрепить на постоянной основе. Стоимость школьных товаров ежегодно растет, а многие семьи вынуждены брать кредиты для подготовки детей к школе. Российская госавтоинспекция оснастит все патрульные автомобили новыми комплексами фото-видеофиксации. Об этом сообщил замначальника госавтоинспекции Олег Панарин. Он рассказал, что в прошлом году регионы получили более 700 таких комплексов, и такие же темпы поставок сохранят в ближайшие годы. Вариации комплексов разные. Пока госавтоинспекция закупает комплексы внутреннего размещения, которые невозможно распознать визуально. Кроме фиксации нарушений, система распознает регистрационные знаки и одновременно проверяет автомобиль по базам розыска и другим интересующим базам, что позволяет оперативно получать необходимую информацию. Россиянки стали все чаще предпочитать работу на заводах из-за стабильного дохода и возможностей карьерного роста. По данным экспертов, женщин также привлекает гибкий сменный график, который могут предложить некоторые промышленные предприятия. Уровень зарплаты зависит от региона и отрасли. Представительницы прекрасного пола хорошо зарабатывают в сфере электроники и микроэлектроники, в пищевой промышленности, в фармацевтике и химической отрасли. Больше всего женщины востребованы в качестве монтажниц, операторов сборочной техники, лаборантов, упаковочных операторов и контролеров качества. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успешного дня!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: брат.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня, 19 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Днем столбик термометра поднимется до 23 градусов. Ветер переменный, от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Горы, горизонт, степи, дуэль.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бирна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия возвращается к столпам фундаментального советского образования, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий. Он подчеркнул, что это образование никто никогда не отменит и не заменит. Ранее в Минпросвещении сообщили, что сейчас вопрос о сокращении или увеличении срока школьного обучения в стране не рассматривается. Министерство планирует продолжить совершенствование системы образования и федеральных государственных образовательных стандартов в рамках действующей 11-летней модели обучения. Профессиональный стандарт профессии писатель вступит в силу с 1 сентября 2026 года. В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в России нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно. Стандарт призван легитимизировать писательский труд в правовом поле для учета в системе образования при оформлении грантов, в кадровом учете и разработке программ поддержки авторов. В Госдуме предложили ежегодно выплачивать от 30 до 50 тысяч рублей семьям на сборы детей к школе. В 2021 году в России уже осуществлялась разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на школьников. Депутаты считают, что подобную меру следует закрепить на постоянной основе. Стоимость школьных товаров ежегодно растет, а многие семьи вынуждены брать кредиты для подготовки детей к школе. Российская госавтоинспекция оснастит все патрульные автомобили новыми комплексами фото-видеофиксации. Об этом сообщил замначальника госавтоинспекции Олег Панарин. Он рассказал, что в прошлом году регионы получили более 700 таких комплексов, и такие же темпы поставок сохранят в ближайшие годы. Вариации комплексов разные. Пока госавтоинспекция закупает комплексы внутреннего размещения, которые невозможно распознать визуально. Кроме фиксации нарушений, система распознает регистрационные знаки и одновременно проверяет автомобиль по базам розыска и другим интересующим базам, что позволяет оперативно получать необходимую информацию. Россиянки стали все чаще предпочитать работу на заводах из-за стабильного дохода и возможностей карьерного роста. По данным экспертов, женщин также привлекает гибкий сменный график, который могут предложить некоторые промышленные предприятия. Уровень зарплаты зависит от региона и отрасли. Представительницы прекрасного пола хорошо зарабатывают в сфере электроники и микроэлектроники, в пищевой промышленности, в фармацевтике и химической отрасли. Больше всего женщины востребованы в качестве монтажниц, оператора сборочной техники, лаборантов, упаковочных операторов и контролеров качества. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успешного дня!

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю.

Ночной гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
10: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект. Грант на успех. Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? Грант на успех. Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Остался в прошлом дом и сад. Ведь ты на службе, ты солдат. Ты служишь родине своей. И нет тебя, солдат, смелей. Хочу удачи пожелать, чтобы мог с врагами совладать. Что-то был судьбою, ты храним. Здоров, силен, непобедим.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: К

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия возвращается к столпам фундаментального советского образования, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий. Он подчеркнул, что это образование никто никогда не отменит и не заменит. Ранее в Минпросвещении сообщили, что сейчас вопрос о сокращении или увеличении срока школьного обучения в стране не рассматривается. Министерство планирует продолжить совершенствование системы образования и федеральных государственных образовательных стандартов в рамках действующей 11-летней модели обучения. Профессиональный стандарт профессии писатель вступит в силу с 1 сентября 2026 года. В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в России нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно. Стандарт призван легитимизировать писательский труд в правовом поле для учета в системе образования при оформлении грантов, в кадровом учете и разработке программ поддержки авторов. В Госдуме предложили ежегодно выплачивать от 30 до 50 тысяч рублей семьям на сборы детей к школе. В 2021 году в России уже осуществлялась разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на школьников. Депутаты считают, что подобную меру следует закрепить на постоянной основе. Стоимость школьных товаров ежегодно растет, а многие семьи вынуждены брать кредиты для подготовки детей к школе. Российская госавтоинспекция оснастит все патрульные автомобили новыми комплексами фото-видеофиксации. Об этом сообщил замначальника госавтоинспекции Олег Панарин. Он рассказал, что в прошлом году регионы получили более 700 таких комплексов, и такие же темпы поставок сохранят в ближайшие годы. Вариации комплексов разные. Пока госавтоинспекция закупает комплексы внутреннего размещения, которые невозможно распознать визуально. Кроме фиксации нарушений, система распознает регистрационные знаки и одновременно проверяет автомобиль по базам розыска и другим интересующим базам, что позволяет оперативно получать необходимую информацию. Россиянки стали все чаще предпочитать работу на заводах из-за стабильного дохода и возможностей карьерного роста. По данным экспертов, женщин также привлекает гибкий сменный график, который могут предложить некоторые промышленные предприятия. Уровень зарплаты зависит от региона и отрасли. Представительницы прекрасного пола хорошо зарабатывают в сфере электроники и микроэлектроники, в пищевой промышленности, в фармацевтике и химической отрасли. Больше всего женщины востребованы в качестве монтажниц, операторов сборочной техники, лаборантов, упаковочных операторов и контролеров качества. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успешного дня!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Корпуса, охрана в черной

0: детей. Ненадолго, так всего на месяц, отдохнуть от грохота войны, слушать звуки разных птичьих песен и забыть тревогу тишины. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, 2 минуты служба подождет. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, 2 минуты служба подождет. Там сидела рыжая девчушка, а в глазах отчаянье и грусть. Ты не бойся, как зовут Надюшка, только я нисколько не боюсь. В чем же дело? Скучно мне немножко. Скучно разве? Что ж там и виной? В горловке остался кот Тимошка, почему ему нельзя со мной? Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. А вообще, коты народ конкретный, видимо, Тимохе как коту командир отдал приказ секретный, вот он и остался на посту. Знаю точно, он сейчас в разведке, про него немного я слыхал. Нам охране строго по секрету рассказал серьезный генерал. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Нет, не вру, он получил задание на своем кошачьем рубеже, чтоб к себе не привлекал внимания и поймал лазутчиков мышей. Вижу, ты хранить умеешь тайны. Есть еще секретная деталь. Он сотрудник горловской охраны и уже представлен на медаль. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. По траве бежали босоножки. Господи, прости мою вину, скоро ей назад к ее Тимошке. А по сути, снова на войну.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 19 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Днем столбик термометра поднимется до 23 градусов. Ветер переменный, от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты есть.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Здравствуй, дорогой солдат. Меня зовут Степа. Мне 8 лет. Знаю, что тебе сейчас нелегко. Очень за тебя переживаю. Я очень хочу, чтобы ты скорее вернулся домой, живой и здоровый. Спасибо тебе большое, что ты нас защищаешь. Ты смелый, сильный, добрый. Ты лучший. Пусть ангел-хранитель тебя оберегает. Когда я слышу выстрелы, я почти не боюсь. Я знаю, что я за твоей спиной, что ты нас в обиду не дашь. Я горжусь тобой. Я тебя очень жду.

сейчас, держись, братишка. Голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

довезем, держись, братишка. Голос ангела кричал: и тащил медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйкой кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

течет между лопаток. И не спят уже три дня ангелы из медсамбатов. Здесь творили чудеса. Вот и все. Зашил, заштопал. Ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал. Кто-то там от

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. В актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 102 раза атаковали территорию Белгородской области. Ударом подверглись 16 муниципалитетов. Противник совершил 6 артиллерийских обстрелов, производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. 174 вражеских дрона сбиты и подавлены. При целенаправленной атаке ВСУ в Рокитянском округе погиб мирный житель. Приносим искренние соболезнования его семье. В 4 округах ранения получили 7 человек. Александр Шуваев сообщил, что президент России подписал указ, по которому Госфонд «Защитники Отечества» теперь помогает и действующим военнослужащим с инвалидностью. Раньше фонд работал только с ветеранами, теперь к ним добавились еще две категории бойцов. Первая – ребята, получившие инвалидность в ходе СВО или в приграничье, но оставшиеся в строю. Вторая – ветераны боевых действий, ставшие инвалидами при отражении агрессии на границе и уволенные со службы. Фонд будет обеспечивать их спортивными протезами, адаптивной одеждой, автомобилями с ручным управлением, помогать адаптировать жилье, привлекать к спорту и физкультуре. По всем вопросам обращайтесь в белгородский филиал фонда. Белгород, проспект Славы, 28, телефон 230063 или к социальному координатору в вашем округе. Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и руководитель региона посетили поликлинику номер 7 в Белгороде. Медучреждение обновили в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». На эти цели направили более 320 миллионов рублей. Поликлиника готова принимать 46 тысяч пациентов в год. Здесь обновлены фасады, внутренняя отделка на всех 5 этажах. Заменены инженерные коммуникации и 2 лифта. Оборудованы новые операционные для амбулаторной хирургии и установлен удобный пандус для маломобильных граждан. Александр Шуваев особо отметил, на 3-м этаже создан современный центр женского здоровья. Специалисты проводят занятия для беременных и для тех, кто только планирует стать мамами. Качественная доступная помощь в уютной современной поликлинике не роскошь, а необходимость. Именно такие решения – наш реальный вклад в повышение рождаемости и выполнение поручений главы государства, сказал Шуваев. Лето – период активной работы с зелеными насаждениями. Одна из важнейших задач специалистов Белгорблагоустройства – обеспечение безопасности дорожного движения. Чтобы водители и пешеходы могли вовремя заметить знаки, коммунальщики тщательно следят за тем, чтобы их не закрывали сухие ветви и разросшиеся листва. Сейчас бригады трудятся на оживленных магистралях города. Работа коммунальщиков часто остается незаметной, но именно она формирует облик города, делая его комфортным, зеленым и безопасным для жителей и гостей Белгорода, поделились в мэрии. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг так изменилось.

0: командир. Здравствуй.
1: Радио З.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 19 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Днем столбик термометра поднимется до 23 градусов. Ветер переменный, от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Празднуя победу, мы встаем как один.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Что происходит на свете? А просто война. Просто война, полагаете вы? Полагаю. Рвутся снаряды от края земли до края. Ранятся теплые люди.

об эти края. Что же наступит потом? А потом тишина. Пушки уснут, по домам разойдется оркестр. Вместо салюта? Ну, не то чтобы вместо. Я полагаю, что это всего лишь слова. Это всего лишь распутица, спор на ветру. Между двумя сыновьями большого народа. Вечером град обещают. Плохая погода? Я не погода сейчас, имею в виду. Чем же все это закончится? Будет весна, в парк на ремонт уедет последняя мста. И тишина, тишина разольется над степью. Дайте мне руку. Простите, я должен идти. Но по сюжету сейчас раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. И обязательно верьте мне, ангел мой, верьте. Дмитрий Филиппов, участник специальной военной операции.

0: Донбасс.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. В актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 102 раза атаковали территорию Белгородской области. Ударом подверглись 16 муниципалитетов. Противник совершил 6 артиллерийских обстрелов, производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. 174 вражеских дрона сбиты и подавлены. При целенаправленной атаке ВСУ в Ракитянском округе погиб мирный житель. Приносим искренние соболезнования его семье. В 4 округах ранения получили 7 человек. Александр Шуваев сообщил, что президент России подписал указ, по которому Госфонд «Защитники Отечества» теперь помогает и действующим военнослужащим с инвалидностью. Раньше фонд работал только с ветеранами, теперь к ним добавились еще две категории бойцов. Первая – ребята, получившие инвалидность в ходе СВО или в приграничье, но оставшиеся в строю. Вторая – ветераны боевых действий, ставшие инвалидами при отражении агрессии на границе и уволенные со службы. Фонд будет обеспечивать их спортивными протезами, адаптивной одеждой, автомобилями с ручным управлением, помогать адаптировать жилье, привлекать к спорту и физкультуре. По всем вопросам обращайтесь в белгородский филиал фонда. Белгород, проспект Славы, 28, телефон 230063 или к социальному координатору в вашем округе. Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и руководитель региона посетили поликлинику номер 7 в Белгороде. Медучреждение обновили в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». На эти цели направили более 320 миллионов рублей. Поликлиника готова принимать 46 тысяч пациентов в год. Здесь обновлены фасады, внутренняя отделка на всех 5 этажах. Заменены инженерные коммуникации и 2 лифта. Оборудованы новые операционные для амбулаторной хирургии и установлен удобный пандус для маломобильных граждан. Александр Шуваев особо отметил, на 3-м этаже создан современный центр женского здоровья. Специалисты проводят занятия для беременных и для тех, кто только планирует стать мамами. Качественная доступная помощь в уютной современной поликлинике не роскошь, а необходимость. Именно такие решения – наш реальный вклад в повышение рождаемости и выполнение поручений главы государства, сказал Шуваев. Лето – период активной работы с зелеными насаждениями. Одна из важнейших задач специалистов Белгорблагоустройства – обеспечение безопасности дорожного движения. Чтобы водители и пешеходы могли вовремя заметить знаки, коммунальщики тщательно следят за тем, чтобы их не закрывали сухие ветви и разросшиеся листва. Сейчас бригады трудятся на оживленных магистралях города. Работа коммунальщиков часто остается незаметной, но именно она формирует облик города, делая его комфортным, зеленым и безопасным для жителей и гостей Белгорода, поделились в мэрии. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Смены на сегодня в плане.

0: Радио Z.
1: Я знаю, Россия, ты сможешь. Ты выстоишь, как всегда. Для нас ты всего дороже. Твоя беда, наша беда. Не в первый раз попадаешь под международный пресс. Как только ты вспоминаешь,

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 19 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Днем столбик термометра поднимется до 23 градусов. Ветер переменный, от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Зеленые маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Участники саммита Евросоюза не смогли определить подходящего кандидата на роль переговорщика с Россией. На форуме также не были согласованы параметры возможного диалога с Москвой. Вместо этого страны ЕС в очередной раз призвали к немедленному перемирию на Украине без предварительных условий. Между тем, Еврокомиссия выпустила рекомендацию, которая запрещает выдачу новых мультивиз россиянам. Теперь граждане России должны подавать заявление на новую визу каждый раз перед поездкой в ЕС. Исключение сделано только для близких родственников жителей стран Шенгена и работников транспорта. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в соцсетях заявил, что лично настоял на удалении из декларации по итогам заседания Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в ЕС. По его словам, это было непросто реализовать. Ранее издание The Guardian написало, что Киев выполнил лишь четверть всех согласованных с Евросоюзом реформ, предусмотренных планом из 10 пунктов. Мадьяр отметил, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС станет первым этапом длительного процесса, который может занять долгое время. Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщения, опубликованные некоторыми СМИ, о том, что индексация тарифов на коммунальные услуги якобы пройдет 1 июля. В ведомстве подчеркнули, что ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября. Уровень их изменений не превысит установленный правительством. Итоговые же цифры будут существенно различаться в зависимости от конкретного региона. Служба возьмет этот процесс на контроль. Индексация тарифов ЖКХ в 2026 году проходит в два этапа. Федеральный уже состоялся 1 января, с октября начнется региональный этап. В России на сегодня работает 61,5% трудоспособного населения. Это рекордный уровень занятости. Средний возраст работающего россиянина 44 года, уточнил замминистра труда России Дмитрий Платыгин. Он подчеркнул, что средний возраст трудящихся меняется в зависимости от отрасли. Например, в IT-отрасли он достаточно молодой, а в социальной сфере образования и здравоохранения возраст работающих граждан выше среднего. Диагноз «абдоминальное ожирение» ставится мужчине при обхвате талии более 94 сантиметров, женщине при обхвате более 80 сантиметров. Об этом рассказали специалисты-эндокринологи. Эксперты рекомендуют делать совместную оценку индекса массы тела и окружности талии. Это более точные индикаторы рисков для здоровья, в том числе и метаболических, сердечно-сосудистых, онкологических, хронических заболеваний, например, сахарный диабет второго типа. В прошлом году ожирение зафиксировано у 36 миллионов россиян, около 7,4 миллиона мужчин, около 9,9 миллиона женщины. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез.

Имба понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Но проклятие.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду. Вся Россия с тобой.
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.
2: Один день без войны, поют вдруг соловьи, а мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и так не хочется увидеть вдруг сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, в плену у тишины, и полк ушедший навсегда в просторы неба.
3: Радио «Зет».

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 19 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Днем столбик термометра поднимется до 23 градусов. Ветер переменный, от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Участники саммита Евросоюза не смогли определить подходящего кандидата на роль переговорщика с Россией. На форуме также не были согласованы параметры возможного диалога с Москвой. Вместо этого страны ЕС в очередной раз призвали к немедленному перемирию на Украине без предварительных условий. Между тем, Еврокомиссия выпустила рекомендацию, которая запрещает выдачу новых мультивиз россиянам. Теперь граждане России должны подавать заявление на новую визу каждый раз перед поездкой в ЕС. Исключение сделано только для близких родственников жителей стран Шенгена и работников транспорта. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в соцсетях заявил, что лично настоял на удалении из декларации по итогам заседания Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в ЕС. По его словам, это было непросто реализовать. Ранее издание The Guardian написало, что Киев выполнил лишь четверть всех согласованных с Евросоюзом реформ, предусмотренных планом из 10 пунктов. Мадьяр отметил, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС станет первым этапом длительного процесса, который может занять долгое время. Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщения, опубликованные некоторыми СМИ, о том, что индексация тарифов на коммунальные услуги якобы пройдет 1 июля. В ведомстве подчеркнули, что ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября. Уровень их изменений не превысит установленный правительством. Итоговые же цифры будут существенно различаться в зависимости от конкретного региона. Служба возьмет этот процесс на контроль. Индексация тарифов ЖКХ в 2026 году проходит в два этапа. Федеральный уже состоялся 1 января, с октября начнется региональный этап. В России на сегодня работает 61,5% трудоспособного населения. Это рекордный уровень занятости. Средний возраст работающего россиянина 44 года, уточнил замминистра труда России Дмитрий Платыгин. Он подчеркнул, что средний возраст трудящихся меняется в зависимости от отрасли. Например, в IT-отрасли он достаточно молодой, а в социальной сфере образования и здравоохранения возраст работающих граждан выше среднего. Диагноз «абдоминальное ожирение» ставится мужчине при обхвате талии более 94 сантиметров, женщине при обхвате более 80 сантиметров. Об этом рассказали специалисты-эндокринологи. Эксперты рекомендуют делать совместную оценку индекса массы тела и окружности талии. Это более точные индикаторы рисков для здоровья, в том числе метаболических, сердечно-сосудистых, онкологических, хронических заболеваний, например, сахарный диабет второго типа. В прошлом году ожирение зафиксировано у 36 миллионов россиян, около 7,4 миллиона мужчин, около 9,9 миллиона женщин. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
4: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
5: Телефон 372-672. 372-672.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Скажите детям, что в этой жизни

0: Радио Z.
1: Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Жить вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
3: Быть воином значит жить вечно, тлеющим законом мира.

0: что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра, 20 июня, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла. В дневные часы до плюс 24. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что за

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Полпред президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и Александр Шуваев провели важное совещание. Вместе с коллегами обсудили вопросы поддержки ответственного бизнеса в регионе. В центре внимания инструмент, который уже доказал свою эффективность. Речь идет об ЭКГ-рейтинге – экология, кадры, государства, главная цель которого – отметить тех, кто работает по-настоящему ответственно и может получить преференции со стороны государства. Это приоритет при получении господдержки, сокращении сроков предоставления услуг и укрепления деловой репутации. Белгородская область стала одним из первых регионов, кто законодательно закрепил у себя этот рейтинг. Им в регионе охвачены почти 70 тысяч предприятий, из них 4,1 тысячи соответствуют критериям оценки, а 55 лучших уже удостоены официального статуса ответственного субъекта предпринимательской деятельности и включены в спецреестр. Александр Шуваев поблагодарил Игоря Щеголева за поддержку и экспертный взгляд, помогающие увереннее двигаться в правильном направлении. Будем и дальше помогать нашему бизнесу, который инвестирует в развитие и заботится о своих сотрудниках, подчеркнул Шуваев. Руководитель региона с рабочей поездкой побывал в Шебекино, провел встречу с главой Шебекинского округа Андреем Гридневым. Обсудили обстановку, она сложная, но контролируемая. Главное – безопасность людей, усилим защиту и оповещение. Восстанавливаем жилье и соцобъекты, важно не сбавлять темп, сказал Шуваев. Особое внимание – подготовке к зиме. Формируем запасы резервных источников питания и проверяем сети. Решаем вопросы дорожного строительства и капремонта, связи и поддержки бизнеса. Александр Шуваев проверил работу гуманитарного центра, который недавно открылся в Шебекино. Центр выдает и доставляет продуктовые наборы и принимает заявки на другие виды гумпомощи от жителей пострадавших населенных пунктов, многодетных семей, маломобильных граждан, семей участников СВО, одиноких пенсионеров, временных переселенцев. Сейчас принимаются заявки на бытовую химию и средства личной гигиены. Подать их можно очно в центре и по телефонам горячей линии. При отсутствии сотовой связи можно обратиться через радиосвязь к подразделениям ВАРС. Объемы, номенклатуру помощи будем расширять. Прорабатываем поставку медикаментов, топлива, генераторов. На сегодня поступило уже свыше 500 обращений, рассказал Шуваев. Тем, кто не может самостоятельно забрать помощь, волонтеры «Единой России» и добровольцы из ВАРС Белгород доставят ее адресно. В Ивне начался ремонт улиц Мира и 70 лет Октября. Работы ведутся в рамках областной программы. Подрядная организация уже выполнила демонтаж верхнего слоя покрытия на обеих улицах. Ремонт затронет и прилегающие проезды, которые нуждаются в обновлении. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет около 3,5 километров. Завершить все работы планируют к 1 октября. Особое внимание уделяется рациональному использованию материалов. Снятый асфальт гранулят доставлен на территорию учреждения «Чистый край». Он будет задействован для ремонта других участков дорог. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: адресу Русь.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня про.

Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 20 июня, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, в дневные часы до плюс 24. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая.

0: Сегодня у нас в гостях медик группы эвакуации запорожского направления Татьяна с позывным «Волна». 4 года назад, когда Татьяна была у нас в гостях, ее позывной был «Танчик Мстя». Что кроме позывного изменилось за эти годы, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, Татьяна.
1: Добрый день.
0: 4 года назад вы были у нас в гостях и тогда рассказывали свою историю. Можете для наших радиослушателей напомнить, как вы оказались на СВО?
1: Я была волонтером. С самых первых дней оказывали помощь нашим военнослужащим, которые оказались на территории Белгородской области. Всем нашим районам города Белгорода мы помогали и питаниями, и одеждой, и медикаментами. Но уже в то время стала острая необходимость в обучении тактической медицине для ребят военнослужащих, которые заходили за ноль. И влилась в это дело. Начала обучать ребят, выезжать на эвакуации в сторону Изюмского направления. И таким образом через 2 года пошла служить добровольческое подразделение тактическим медиком в эвакуационную группу.
0: А что такое за ноль?
1: За ноль мы называем место перехода из обычной гражданской жизни в боевую, скажем так.
0: За эти 4 года... Что изменилось? Вначале изменился позывной ваш, да?
1: Обстоятельства, наверное, боевых действий диктуют свои правила. Позывной должен быть более коротким, более понятным. Ну и позывной «Волна», наверное, целиком отображает мое внутреннее состояние. Волны бывают разные, бывают спокойные, умиротворяющие. Но иногда и бывает крушащий все 9-й вал. Сокрушительных сил и так очень много вокруг. Угу. И сама обстановка требует того, чтобы что-то созидающее было рядом с ребятами. Так как я занимаюсь эвакуацией, ребята очень тяжелые. Иногда нужна просто обычная забота, тепло, женское участие. Поэтому смена позывного, наверное, продиктована, скорее всего, этими обстоятельствами, что хочется дать кусочек просто домашнего тепла, чтобы ребята выехали более сохранными.
0: Вы сегодня у нас проездом. Откуда вы, если не секрет, и куда?
1: Служу я на запорожском направлении. Приехала домой буквально на чуть-чуть проведать своих родных. Была на обучении по тактической медицине, различным дополнительным навыкам для оказания помощи ребятам. И назад возвращаюсь опять в Запорожскую область, где мы на Ореховском направлении ведем наступательные действия.
0: Скажите, в этом обучении что-то новое для себя вы почерпнули?
1: Да, однозначно. Хочу сказать огромное спасибо ребятам с компании «Унибос», потому что это экстра-класса специалисты, и медики, и тактики, и настолько разноплановое видение у ребят по взаимодействию внутри подразделений для оказания помощи, как самопомощи, взаимопомощи, так уже и для работы эвакуационных групп. Опыт колоссальный, набралась различных навыков с нюансами, скажем так, и будем работать дальше на спасение наших ребят.
0: Скажите, а эти знания вы можете передать? Или вот только вы их для себя?
1: Конечно. Основная это задача обучения, чтобы, вернувшись назад, и своим эвакуационным группам дорассказать. Также в свободное время выезжаю, работаю со штурмовыми подразделениями, со спецконтингентом в том числе, и донести военнослужащим, как спасти себя, как эвакуировать ребят, которые оказались с травмами, иногда тяжелыми, иногда не очень. Но главное, что ребята смогут понимать, как выжить в определенное время до тех моментов, пока за ними не придут уже медики, скажем так.
0: За 4 года стало легче или стало сложнее?
1: Стало легче эмоционально, наверное, потому что уже был во всех ситуациях, которые только можно. И спасибо там Господу Богу нашему, что Он всегда рядом, крыльями своими ангелы-хранители укутывают и укрывают, и помогают выйти из разных очень страшных ситуаций. А физически, конечно, тяжело. Усталость накапливается, но у нас нет права унывать, говорить, что мы устали, потому что за нами ребята, и они смотрят на нас, они ориентируются на нас. И при эвакуации, если он понимает, что ты устал, он тоже бороться не хочет. Поэтому у нас задача только на бодрости идти вперед и вести за собой наших бойцов.
0: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях медик группы эвакуации запорожского направления с позывным «Волна». Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Полпред президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и Александр Шуваев провели важное совещание. Вместе с коллегами обсудили вопросы поддержки ответственного бизнеса в регионе. В центре внимания инструмент, который уже доказал свою эффективность. Речь идет об ЭКГ и рейтинге – экология, кадры, государства, главная цель которого – отметить тех, кто работает по-настоящему ответственно и может получить преференции со стороны государства. Это приоритет при получении господдержки, сокращении сроков предоставления услуг и укрепления деловой репутации. Белгородская область стала одним из первых регионов, кто законодательно закрепил у себя этот рейтинг. Им в регионе охвачены почти 70 тысяч предприятий, из них 4,1 тысячи соответствуют критериям оценки, а 55 лучших уже удостоены официального статуса ответственного субъекта предпринимательской деятельности и включены в спецреестр. Александр Шуваев поблагодарил Игоря Щеголева за поддержку и экспертный взгляд, помогающий увереннее двигаться в правильном направлении. Будем и дальше помогать нашему бизнесу, который инвестирует в развитие и заботится о своих сотрудниках, подчеркнул Шуваев. Руководитель региона с рабочей поездкой побывал в Шебекино, провел встречу с главой Шебекинского округа Андреем Гридневым. Обсудили обстановку, она сложная, но контролируемая. Главное – безопасность людей, усилим защиту и оповещение. Восстанавливаем жилье и соцобъекты, важно не сбавлять темп, сказал Шуваев. Особое внимание – подготовке к зиме. Формируем запасы резервных источников питания и проверяем сети. Решаем вопросы дорожного строительства и капремонта, связи и поддержки бизнеса. Александр Шуваев проверил работу гуманитарного центра, который недавно открылся в Шебекино. Центр выдает и доставляет продуктовые наборы и принимает заявки на другие виды гумпомощи от жителей пострадавших населенных пунктов, многодетных семей, маломобильных граждан, семей участников СВО, одиноких пенсионеров, временных переселенцев. Сейчас принимаются заявки на бытовую химию и средства личной гигиены. Подать их можно очно в центре и по телефонам горячей линии. При отсутствии сотовой связи можно обратиться через радиосвязь к подразделениям ВАРС. Объемы, номенклатуру помощи будем расширять. Прорабатываем поставку медикаментов, топлива, генераторов. На сегодня поступило уже свыше 500 обращений, рассказал Шуваев. Тем, кто не может самостоятельно забрать помощь, волонтеры «Единой России» и добровольцы из БАРС «Белгород» доставят ее адресно. В Ивне начался ремонт улиц Мира и 70 лет Октября. Работы ведутся в рамках областной программы. Подрядная организация уже выполнила демонтаж верхнего слоя покрытия на обеих улицах. Ремонт затронет и прилегающие проезды, которые нуждаются в обновлении. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет около 3,5 километров. Завершить все работы планируют к 1 октября. Особое внимание уделяется рациональному использованию материалов. Снятый асфальт гранулят доставлен на территорию учреждения «Чистый край». Он будет задействован для ремонта других участков дорог. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: без погоды.
1: Завтра, 20 июня, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, в дневные часы до плюс 24. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и розы.

0: чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Подавляющее большинство стран ЕС на саммите сообщества в Брюсселе, поддержав председателя Евросовета Антонио Кошту, выступили за переговоры с Россией по украинскому конфликту. Против выступили Франция и Германия, считающие, что сейчас неподходящее время для переговоров. К ним присоединились Дания, Нидерланды и Эстония. Дискуссия о возможных контактах между ЕС и Россией вызвала ряд дополнительных разногласий между странами сообщества. Более того, Италия и Польша выразили недовольство тем, что их не пригласили на переговоры с Владимиром Зеленским до саммита, а также из-за их незначительной роли в урегулировании украинского кризиса. Украина попросила президента Бразилии стать посредником в переговорах с Россией. Зеленский хочет, чтобы Лула де Силва убедил Путина лично принять участие в переговорном процессе и в конечном итоге согласиться на встречу, говорится в материале. В правительстве Бразилии считают, что этот запрос вызван неспособностью Киева найти способы и каналы для диалога с Москвой. Для подготовки нового поколения педагогов ставим задачу создать новую научную школу, сказал Сергей Кравцов. Глава Минпросвещения принял участие в семинаре-совещании, посвященном вопросам сотрудничества Минпросвещения, образовательного фонда «Талант и успех» и ведущих педагогических университетов страны. Общая цель – научить педагогов работать с талантами, заметить их и раскрыть. Многое уже сделано. Организация школьных олимпиад, подготовка команд, международных предметных интеллектуальных состязаний, развитие и сопровождение сети региональных центров по модели Сириуса, создание реестра детей, проявивших выдающиеся способности, отметил Сергей Кравцов. Предложено запустить образовательные программы подготовки учителей и педагогов высшей школы на базе научно-технологического университета Сириус и национального кампуса технологического лидерства в Санкт-Петербурге. Важным направлением станет организация междисциплинарных научных исследований образовательных экосистем, в которых созданы условия для раскрытия способностей и профессионального самоопределения детей. Абитуриентам напомнили правила подачи документов в вузы. Как сообщили в Миноборнауки, для поступления нужны паспорт, аттестат или диплом колледжа, а также согласие на обработку персональных данных, документы для подтверждения льгот и индивидуальных достижений. Бумаги можно подать в оригинале или копиях, заверять их у нотариуса не нужно. Заявления принимают лично, по почте или через госуслуги. Всего можно выбрать до 5 вузов и до 5 направлений в каждом. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Радио Z.
1: Корабли постоят,

0: спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 20 июня, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла. В дневные часы до плюс 24. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z.
1: Песен еще не написан.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Парад пройдет на площади Победы, где был парад, и в 41-й год ушли тогда и прадеды, и деды. С парадной площади на смерть несущий фронт. Парад пройдет на площади Победы, где был парад, и в 41-й год.

1945 год. И были там и прадеды, и деды. В Берлине завершив победный фронт. Парад пройдет на площади Победы. В 2020 славный год. В портретах снова прошагают деды. Их пронесет над миром весь народ. И никогда беда не повторится. Парады мира будут проходить. И мирные знамена будут виться. И пушки фейерверками палить. Ничто победный марш не остановит. От Красной площади парад в века пойдет. И каждый, враг или друг, пускай усвоит. Победу Русь по всей земле несет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Уважаемые участники и ветераны специальной военной операции, а также члены их семей, 19 июня стартует набор желающих участвовать в третьем новом потоке нашего регионального проекта «Время своих героев», написал Александр Шуваев. Это практическая обучающая программа, направленная на развитие предпринимательских навыков. Для тех, кто возвращается с передовой к мирной жизни, проект поможет освоить базовые знания по ведению бизнеса, получить консультации экспертов, проработать свою бизнес-идею и подготовить проект к запуску. Наша общая задача – помочь с трудоустройством, открытием или масштабированием уже существующего собственного дела. Хотим, чтобы каждый был успешным и востребованным на родной Белгородчине. Прием заявок идет до 28 августа на официальном сайте business31.rf. Рассчитываю на вашу активность, уверен, что проект принесет реальную пользу каждому участнику, отметил Шуваев. В Белгородской области одобрено более 2500 заявлений на получение новой выплаты. Ежегодная семейная выплата – новая мера поддержки нацпроекта «Семья». Ее могут получить работающие родители, с чьих доходов уплачен НДФЛ за год, предшествующий году обращения. Налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут одним платежом. Подать заявление можно до 1 октября на портале госуслуги в клиентской службе соцфонда или МФЦ. В регионе уже одобрено на 2585 заявлений. Право на выплату предоставлено обоим работающим родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям, воспитывающим двух и более детей до 18 лет, до 23, если ребенок учится на дневном отделении. Среднедушевой доход в семье при этом не должен превышать 1,5 прожиточных минимумов в регионе, не более 22 344 рублей на одного человека в месяц в Белгородской области. Напомним, нацпроект «Семья» реализуется по решению президента России. Дорожное предприятие завершило ремонт участка автодороги Борисовка-Хакмышск-Никитская-Дубина. Протяженность обновленного полотна, проходящего через лесной массив, составила 1,3 километра. В ходе работ полностью сняли старые покрытия и вложили новые, выполнили укрепление обочин. Общая стоимость ремонта превысила 8 миллионов рублей. Работы проведены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По проспекту Ватутина от Королева до Губкина в Белгороде благоустраивают пешеходную зону. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вариант благоустройства выбрали жители. Тогда же была обустроена велосипедная дорожка, ставшая частью велокаркаса. При подготовке проекта учитывали пешеходный трафик, в соответствии с которым где-то было добавлено необходимое плиточное мощение, где-то, наоборот, уменьшено в сторону озеленения, рассказал главный архитектор города Андрей Синегубов. Прорабатывается вопрос дополнительного озеленения. Планируется уложить более 5000 квадратных метров плиточного покрытия и столько же газона. Полностью будут реставрированы светильники. Создадут многочисленные зоны для отдыха. Работы завершат к 5 августа, чтобы порадовать жителей в День города. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
11: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: рубрике «Ребята с нашего двора» белгородский автор-исполнитель Константин Гительман. Слушаем песню «После боя».
1: После боя, после боя остаемся мы вдвоем. Я в окопах, а ты дома, за письменным столом. Пишешь мне письмо.

я тебе не напишу, как ложились рядом мины, я тебе не расскажу. И что больше Сашка с Вовкой не пошлют домой привет, и что был вчера я ранен.

что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ. После боя остаемся мы вдвоем. Я в окопах, а ты дома, за письменным столом. Пишешь мне письмо, не зная, живое или

0: Она. И спокойно здесь, как в сказке, здесь войны почти что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 20 июня, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла. В дневные часы до плюс 24. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях медик-группа эвакуации запорожского направления Татьяна с позывным «Волна». 4 года назад, когда Татьяна была у нас в гостях, ее позывной был «Танчик Мстя». Что круто!

0: влилась в это дело, начала обучать ребят, выезжать на эвакуации в сторону Изюмского направления. И таким образом через 2 года пошла служить добровольческое подразделение тактическим медиком в эвакуационную группу.
1: А что такое заноль?
0: Заноль мы называем место перехода из обычной гражданской жизни в боевую, скажем так.
1: За эти 4 года что изменилось? Вначале изменился позывной ваш, да?
0: Обстоятельства, наверное, боевых действий диктуют свои правила. Позывной должен быть более коротким, более понятным. Ну и позывной «Волна», наверное, целиком отображает мое внутреннее состояние. Волны бывают разные, бывают спокойные, умиротворяющие, но иногда и бывает крушащий все 9-й вал. Сокрушительных сил и так очень много вокруг. И сама обстановка требует того, чтобы что-то созидающее было рядом с ребятами. Так как я занимаюсь эвакуацией, ребята очень тяжелые. Иногда нужна просто обычная забота, тепло, женское участие. Поэтому смена позывного, наверное, продиктована, скорее всего, этими обстоятельствами, что хочется дать кусочек просто домашнего тепла, чтобы ребята выехали более сохранными.
1: Вы сегодня у нас проездом. Откуда вы, если не секрет, и куда?
0: Служу на запорожском направлении. Приехала домой буквально на чуть-чуть проведать своих родных. Была на обучении по тактической медицине, различным дополнительным навыкам для оказания помощи ребятам. И назад возвращаюсь опять в Запорожскую область, где мы на Ореховском направлении ведем наступательные действия.
1: Скажите, в этом обучении что-то новое для себя вы почерпнули?
0: Да, однозначно хочу сказать огромное спасибо ребятам с компании «Унибос», потому что это экстра-класса специалисты, и медики, и тактики, и настолько разноплановое видение у ребят по взаимодействию внутри подразделений для оказания помощи, как самопомощи, взаимопомощи, так уже и для работы эвакуационных групп. Опыт колоссальный, набралась различных навыков с нюансами, скажем так, и будем работать дальше на спасение наших ребят.
1: Скажите, а эти знания вы можете передать? Или вот только вы их для себя?
0: Конечно. Основная это задача обучения, чтобы, вернувшись назад, и своим эвакуационным группам дорассказать. Также в свободное время выезжаю, работаю со штурмовыми подразделениями, со спецконтингентом в том числе, и донести военнослужащим, как спасти себя, как эвакуировать ребят, которые оказались с травмами, иногда тяжелыми, иногда не очень. Но главное, что ребята смогут понимать, как выжить в определенное время до тех моментов, пока за ними не придут уже медики, скажем так.
1: За 4 года стало легче или стало сложнее?
0: Стало легче эмоционально, наверное, потому что уже был во всех ситуациях, которые только можно. И спасибо там Господу Богу нашему, что Он всегда рядом, крыльями своими ангелы-хранители укутывают и укрывают, и помогают выйти из разных очень страшных ситуаций. А физически, конечно, тяжело. Усталость накапливается, но у нас нет права унывать, говорить, что мы устали, потому что за нами ребята, и они смотрят на нас, они ориентируются на нас. И при эвакуации, если он понимает, что ты устал, он тоже бороться не хочет. Поэтому у нас задача только на бодрости идти вперед и вести за собой наших бойцов.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях медик группы эвакуации запорожского направления с позывным «Волна». Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: вернись домой.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
0: Какой

0: Радио З.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Подавляющее большинство стран ЕС на саммите сообщества в Брюсселе, поддержав председателя Евросовета Антонио Кошту, выступили за переговоры с Россией по украинскому конфликту. Против выступили Франция и Германия, считающие, что сейчас неподходящее время для переговоров. К ним присоединились Дания, Нидерланды и Эстония. Дискуссия о возможных контактах между ЕС и Россией вызвала ряд дополнительных разногласий между странами сообщества. Более того, Италия и Польша выразили недовольство тем, что их не пригласили на переговоры с Владимиром Зеленским до саммита, а также из-за их незначительной роли в урегулировании украинского кризиса. Украина попросила президента Бразилии стать посредником в переговорах с Россией. Зеленский хочет, чтобы Лула де Силва убедил Путина лично принять участие в переговорном процессе и в конечном итоге согласиться на встречу, говорится в материале. В правительстве Бразилии считают, что этот запрос вызван неспособностью Киева найти способы и каналы для диалога с Москвой. Для подготовки нового поколения педагогов ставим задачу создать новую научную школу, сказал Сергей Кравцов. Глава Минпросвещения принял участие в семинаре-совещании, посвященном вопросам сотрудничества Минпросвещения, образовательного фонда «Талант и успех» и ведущих педагогических университетов страны. Общая цель – научить педагогов работать с талантами, заметить их и раскрыть. Многое уже сделано. Организация школьных олимпиад, подготовка команд, международных предметных интеллектуальных состязаний, развитие и сопровождение сети региональных центров по модели Сириуса, создание реестра детей, проявивших выдающиеся способности, отметил Сергей Кравцов. Предложено запустить образовательные программы подготовки учителей и педагогов высшей школы на базе научно-технологического университета Сириус и Национального кампуса технологического лидерства в Санкт-Петербурге. Важным направлением станет организация междисциплинарных научных исследований образовательных экосистем, в которых созданы условия для раскрытия способностей и профессионального самоопределения детей. Абитуриентам напомнили правила подачи документов в вузы. Как сообщили в Миноборнауки, для поступления нужны паспорт, аттестат или диплом колледжа, а также согласие на обработку персональных данных, документы для подтверждения льгот и индивидуальных достижений. Бумаги можно подать в оригинале или копиях, заверять их у нотариуса не нужно. Заявления принимают лично, по почте или через госуслуги. Всего можно выбрать до 5 вузов и до 5 направлений в каждом. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Майский дождик, и время к обеду. Двое нас в больничной палате. Подошла медсестра к соседу и стоит, растерявшись, плачет, равнодушен к птичьему гаму и к дождю.

ради мамы. Майский дождик

0: долго жить, братик.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра, 20 июня, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла. В дневные часы до плюс 24. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: не уйдем.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

ветера, от Невского до Маховой. Мы смешаемся здесь с толпой, с китайцем селфи снять.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Уважаемые участники и ветераны специальной военной операции, а также члены их семей, 19 июня стартует набор желающих участвовать в третьем новом потоке нашего регионального проекта «Время своих героев», написал Александр Шуваев. Это практическая обучающая программа, направленная на развитие предпринимательских навыков. Для тех, кто возвращается с передовой к мирной жизни, проект поможет освоить базовые знания по ведению бизнеса, получить консультации экспертов, проработать свою бизнес-идею и подготовить проект к запуску. Наша общая задача – помочь с трудоустройством, открытием или масштабированием уже существующего собственного дела. Хотим, чтобы каждый был успешным и востребованным на родной Белгородчине. Прием заявок идет до 28 августа на официальном сайте business31.rf. Рассчитываю на вашу активность, уверен, что проект принесет реальную пользу каждому участнику, отметил Шуваев. В Белгородской области одобрено более 2500 заявлений на получение новой выплаты. Ежегодная семейная выплата – новая мера поддержки нацпроекта «Семья». Ее могут получить работающие родители, с чьих доходов уплачен НДФЛ за год, предшествующий году обращения. Налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут одним платежом. Подать заявление можно до 1 октября на портале госуслуги в клиентской службе соцфонда или МФЦ. В регионе уже одобрено на 2585 заявлений. Право на выплату предоставлено обоим работающим родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям, воспитывающим двух и более детей до 18 лет, до 23, если ребенок учится на дневном отделении. Среднедушевой доход в семье при этом не должен превышать 1,5 прожиточных минимумов в регионе, не более 22 344 рублей на одного человека в месяц в Белгородской области. Напомним, нацпроект «Семья» реализуется по решению президента России. Дорожное предприятие завершило ремонт участка автодороги Борисовка, Хатмышск, Никитская, Дубина. Протяженность обновленного полотна, проходящего через лесной массив, составила 1,3 километра. В ходе работ полностью сняли старые покрытия и вложили новые, выполнили укрепление обочин. Общая стоимость ремонта превысила 8 миллионов рублей. Работы проведены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По проспекту Ватутина от Королева до Губкина в Белгороде благоустраивают пешеходную зону. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вариант благоустройства выбрали жители. Тогда же была обустроена велосипедная дорожка, ставшая частью велокаркаса. При подготовке проекта учитывали пешеходный трафик, в соответствии с которым где-то было добавлено необходимое плиточное мощение, где-то, наоборот, уменьшено в сторону озеленения, рассказал главный архитектор города Андрей Синегубов. Прорабатывается вопрос дополнительного озеленения. Планируется уложить более 5000 квадратных метров плиточного покрытия и столько же газона. Полностью будут реставрированы светильники. Создадут многочисленные зоны для отдыха. Работы завершат к 5 августа, чтобы порадовать жителей в День города. Пока это все. В студии была Ольга Бежна. Мирного неба и добрых дорог!

0: Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Дух и вера наш, знай, непоколебимы.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 20 июня, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, в дневные часы до плюс 24. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Береги себя, папа, мы ждем тебя, папа. Здравствуй, папочка, милый мой. Знаю, долг тебя в путь отправил. Попрощался ты наспех с семьей. Одного только с мамой оставил. На меня положиться ты можешь. Я за мамой, как взрослый, смотрю. Только

силу. Ты растишь меня как солдата, а солдаты же маленькие сила. Береги себя, папа любимый, мой герой самый добрый и смелый, самый лучший, отважный и сильный, бой вступивший за правое дело».

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: весточку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя краса.
0: Проглядела в ночь глаза.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
5: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 20 июня, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, в дневные часы до плюс 24. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Дали мне судьба удачи.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 20 июня, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла. В дневные часы до плюс 24. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. Работаем за правое дело.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 20 июня, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла. В дневные часы до плюс 24. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

героев наших времен. Нет понятия дня и ночи, сотни тысяч мужских имен. И немало в гранитных строчках время внуков и их детей отстоять.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

будет стекол. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина

Знавать, что как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить, ни слог, ни звук, ни лик, но я способен.

сгинул ни за грош, приняв неравный бой, но был по-своему хорош и был самим собой. Второй неслышно был убит обманом и молвой, зато

0: Радио Зет.
1: В темном небе над темной водой осень точки расставит дождем и отправит письмо нам с тобой. Мы с надеждой его подождем.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.
1: Как

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Да, я знаю, бит.